Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
4: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист проектирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
6: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первый». Лица, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера — группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации данских шефов. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Для российских туристов Маврикий вновь становится одним из самых востребованных экзотических направлений. Интерес к острову растет. За первые 4 месяца года здесь отдохнули 13,5 тысяч россиян, почти на 8% больше, чем годом ранее. А в первом квартале прирост составил почти 16%. На фоне этой динамики Управление по развитию туризма Маврикия провело крупнейшее за всю историю работы на российском рынке роуд-шоу. С 17 по 19 июня представители отелей, принимающих компаний и авиаперевозчиков встретились с туроператорами и агентствами в Москве и Петербурге. В мероприятиях приняли участие более сотни представителей туристической отрасли. Наш приоритет очевиден – вернуть Маврикию статус одного из ведущих туристических направлений, восстановить прочные партнерские отношения, укрепить туристическую экосистему и обеспечить, чтобы главным бенефициаром этих усилий стала страна в целом, заявил директор Управления по развитию туризма Маврикия Бенуа Хартер. Дополнительным фактором роста может стать улучшение транспортной доступности. Сейчас большинство россиян летят на Маврикии через ближневосточные хабы, включая Дубай и Стамбул. Уже с июля появится новый вариант маршрута. Ethiopian Airlines запускает рейсы на остров через Аддис-Абебу с удобными стыковками из Москвы и других российских городов.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Премьера.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
8: Перри Комо. Walk right back.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Moon River» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам Джонни Мерсеру и Генри Манчини заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну. Энди так и не удалось переубедить свою родительницу.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
13: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
15: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Начало трафика через Ормузский пролив привело к скоплению судов в Персидском заливе. Там находится не менее 1200 судов, которые перевозят грузы на общую сумму примерно 125 миллиардов долларов. По данным Financial Times, после подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном через Ормузский пролив смогли пройти 69 танкеров и сухогрузов. Недели ранее было всего 24 судна. Некоторые транспортные компании собираются инвестировать в альтернативные маршруты перемещения товаров в район Персидского залива. Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы с особенностями логистики. Северный завоз о снабжении удаленных территорий вице-премьер отдельно обсудил на совещании по топливному рынку. Он подчеркнул, что эти направления остаются безусловным приоритетом из-за сложных условий доставки и необходимости заранее формировать запасы для стабильного жизнеобеспечения регионов. По словам Новака, компании и региональные власти должны регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами. Эти сведения будут использоваться для оценки рынка и оперативного принятия решений. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет заключаться как минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал возобновить установку спортивных площадок в муниципалитетах, где работы были остановлены. Ситуация вызвала пристальное внимание из-за того, что вовремя не реализованы проекты, победившие в губернаторском конкурсе «Сделаем вместе». В частности, в хуторе Ленинован Мясниковского района нашли деньги на софинансирование, проект прошел экспертизу. Однако позже Минспорта региона известило, что субсидию могут отменить из-за отсутствия контракта. Губернатор раскритиковал подобное решение. В Центробанке предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким способом можно попытаться вернуть украденные средства. Центробанки считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 74 рубля и 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 5 км в час. Время преодоления затора около четверти часа. Небольшие сложности возможны на улице Нансена с севера от АЗС до управления ФСБ, на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
4: Реклама.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
9: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни, 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Мадонна рассказала изданию интервью, почему от ее байопика отказались Universal и стрим-сервис Netflix. Проект, как посчитали в компаниях, потребовал слишком больших финансовых вложений. По словам Мадонны, она провела 2 года за работой над сценарием и столько же за подбором артистов на роли и планированием производства. Но Universal не согласилась с бюджетом, нужным для реализации задумок певицы. Мадонна предложила перенести съемки в Сербию, чтобы сделать их дешевле. Но, как считает артистка, партнеры попросту не поверили в нее. В итоге переговоры со студией завершились ничем, и Мадонна обратилась в Netflix. Стрим-сервис захотел превратить историю жизни поп-звезды в сериал, но использовать уже готовый сценарий для этого проекта было бы невозможно. Авторские права на текст по-прежнему принадлежали Universal. Студия предложила выкупить его, но стоимость оказалась слишком высока для Netflix. К тому же команда Мадонны не смогла найти шоураннера, готового взяться за сложный многосерийный проект. Его безуспешно искали в течение почти целого года. Я стала пытаться понять, как будет работать создание сериала. Это совершенно другой процесс. Нужно встретиться со многими сценаристами и найти подходящего шоураннера, и я такого не нашла. Так продолжалось еще 8 или 9 месяцев, вспомнила певица. Биографический фильм о Мадонне анонсировали в 2020 году. Она сама собиралась стать режиссером картины. СМИ писали, что работу над проектом приостановили в конце 22-го. По информации журналистов, Мадонна работала над сценарием с Диабло Коди и Крисидой Уилсон. И ни одна версия текста не была короче 180 страниц. Это вызвало вопросы о потенциальной продолжительности ленты. В 25-м исполнительница главной роли в проекте Джулия Гарнер заявила, что байопик все еще должен состояться. В апреле Гарнер и Мадонна показали снимки якобы со съемок проекта.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Вокруг света за 174 дня. Именно так можно описать путешествие британца Джеймса Боуторпа. В 2009 году он отправился в кругосветку на велосипеде, решив побить мировой рекорд. И ему это удалось. Землю англичанин обогнул на 20 дней быстрее своих предшественников. В путь Боуторп отправился из Франции, проехал через 20 стран и завершил путешествие уже дома, в лондонском Гайд-парке. Такой прыти от обычного плотника не ожидал никто. 5000 миль от канадского Ванкувера до американского Бостона он преодолел без единого выходного, 7 недель подряд. Каждый день на велосипеде он проезжал более 160 километров, причем и под проливным дождем, и в 40-градусную жару. Не обошлось и безопасностей. Однажды в Западной Австралии в него из проезжающей машины бросили кебабом, а в Иране он пережил попытку похищения и позже признался, что те минуты были одними из самых страшных в его жизни. Из-за этого ему даже пришлось изменить маршрут. Из Тегерана он перелетел в индийский Амритсар. Однако в своем блоге Боуторп чаще писал не о неприятностях, а о доброте людей, встречавшихся ему в дороге. Кто-то бесплатно кормил его, кто-то делился одеждой, а кто-то помогал чинить велосипед. Как и многие путешественники, Джеймс Боуторп не забыл и о благотворительности. Некоторое время он работал в одной из лондонских больниц, помогая пожилым пациентам. К тому же серьезные проблемы со здоровьем были и у его дедушки. И именно это подтолкнуло Боуторпа направить все собранные во время путешествия средства на помощь таким людям. В благом начинании его поддержал даже звезда Тур де Франс Лэнс Армстронг. Когда Джеймс вернулся домой после своей кругосветки в 2010 году, встречать его пришли и те пациенты, которым он когда-то помог. И это, наверное, стало самым теплым моментом во всей его длинной дороге вокруг света.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
9: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
8: Я доволен.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать

0: Счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Радио «Мон».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Реклама.
3: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
8: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения в Венесуэле. Исполняющая обязанности президента установила этот режим после двух сильных землетрясений у побережья страны в ночь на 25 июня. По данным Родригес, в результате подземных толчков погибли 32 человека, около 700 получили ранения. Его президента призвала жителей республики сохранять спокойствие и покинуть поврежденные землетрясением здания. По ее словам, из-за разрушений закрыли международный аэропорт Майкетия в Каракасе. В Госдуме опровергли возможное введение штрафов за сожительство вне брака. Также не будет вводиться и запрет на гражданский брак, заявила первый зампред комитета по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, на государственном уровне подобные инициативы не обсуждаются. Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Он указал, что в стране остается значительным число расторжений уже зарегистрированных браков. Такую тенденцию можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью населения, подчеркнул Баланин. К концу года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт введут для всех общеобразовательных предметов. Специалисты вновь обследовали озеро Соленое в Батайске, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Состояние водоема оценили представители министерства, прокуратуры, администрации Батайска. Также присутствовали местные жители. Установлено, что возможные причины появления загрязнений на поверхности озера могут быть гибель и последующее разложение водорослей, говорится в публикации. Для определения точной причины загрязнения отобрали пробы воды. Напомню, ранее в самом озере и в канале, который с ним сообщается, обнаружили отложения серого и зеленого цвета с твердой нерастворимой структурой, а также пенистые массы желтого оттенка. Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год. 18% участников опроса сообщили, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость. На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места. Главные проблемы рынка 37% назвали сложности с поиском работы. Еще 14% отметили рост требований при прежних условиях, 13% опасаются вытеснения ИИ-инструментами, а 12% говорят о неопределенности дальнейшей карьерной траектории. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 74 рубля и 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Нансена Север от АЗС до управления ФСБ. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности, возможные на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Бортовой, в обратном направлении от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки и на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
16: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Онлайн-кинотеатр «Окко» представил первый трейлер криминальной многосерийной комедии «Суета». В центре сюжета четверо друзей-неудачников из Пятигорска – Витос, Арс, Медведь и Шустрый. Они решают ограбить инкассаторов, но вместо быстрого навара получают долг в 150 миллионов рублей. Теперь, чтобы выжить, им приходится продолжать налеты. В актерском составе Александр Федоров, Магомед Муртазалиев, Александр Аверин, Александр Фисенко, Юлия Гривцова и Анастасия Акатова. Режиссером выступил Антон Родин. Режиссер «Оно приходит за тобой» под «Сильвер Лейк» и грядущего триллера «На краю Оук-стрит» Дэвид Роберт Митчелл напишет сценарий третьего фильма по хоррору «Пять ночей с Фредди». Об этом рассказал Скит Ульрих. Актер также упомянул, что в фильме будет много его персонажа и героя Мэтью Лиорда. Франшиза, основанная на популярной серии хоррор-игры, собравшая в основном негативные отзывы профильных изданий, доказала свою живучесть и то, что мнение критиков ей не особо важно. «Пять ночей с Фредди» стартовал с рекордом 80 миллионами в первый уикенд, несмотря на одновременный релиз в кино и на стрим-сервисе Peacock. А сиквел при бюджете около 36-50 миллионов собрал 236 миллионов в мировом прокате.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
2: Эверест. Есть вершины, которые манят не только высотой, но и смыслом, который в них вкладывает человек. Эверест, самая высокая точка планеты, давно стал символом предела возможностей. И потому истории, связанные с этой горой, почти всегда выходят за рамки спорта и превращаются в драму человеческого выбора. В основе фильма «Эверест» лежат реальные события мая 1996 года. Тогда сразу две коммерческие экспедиции под руководством Роба Холла и Скотта Фишера почти одновременно вышли на штурм вершины. Подъем начался при относительно благоприятной погоде, но уже на спуске альпинистов настиг внезапный буран. Высота, нехватка кислорода, усталость и ошибки в организации восхождения привели к тому, что 8 человек не смогли вернуться обратно. Эти события стали одной из самых известных трагедий в истории альпинизма. И все же в этой истории было место не только роковым просчетам, но и настоящему мужеству. Российский альпинист Анатолий Букреев, гид группы Фишера, в одиночку вышел в бурю и сумел спасти 3 человек из зоны смерти. А американец Бек Уэзерс, которого уже считали погибшим, пережил ночь на морозе и смог самостоятельно спуститься вниз. Сценарий фильма опирается на документальные материалы и книгу «В разреженном воздухе» — подробное свидетельство очевидца тех событий. Именно благодаря сочетанию фактов, человеческих историй и драматургии эта трагедия получила такой отклик и стала основой для кино. Съемки картины оказались не менее сложными, чем условия, в которых оказались участники реальной истории. Режиссер Бальтасар Кармакур стремился добиться максимальной достоверности, поэтому часть сцен снимали в Непале на высоте почти 5000 метров. Актеры проходили акклиматизацию, работали в условиях холода и разреженного воздуха, носили тяжелое снаряжение и фактически проживали те же ощущения, что и их герои. Другие сцены создавались в итальянских Альпах и в павильонах студий, где воссоздавались ледопады, вершина и снежные бури. Температуры на площадке опускались до минус 30, а съемочные дни длились по 12-14 часов. Для большей достоверности в фильме участвовали настоящие шерпы, а костюмы специально подбирали так, чтобы они соответствовали экипировке альпинистов 90-х годов. Фильм получился масштабным и зрелищным, но за его визуальной красотой стоит подлинная история с ошибками, подвигами и ценой, которую иногда приходится платить за стремление к вершине. И как ни парадоксально, несмотря на весь трагизм этих событий, фильм лишь усилил интерес к Эвересту. Гора, которую называют третьим полюсом Земли, по-прежнему притягивает тех, кто хочет проверить себя, даже зная, чем это может закончиться.
1: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Вы слушаете радио Монте.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
11: Луи Армстронг.
12: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
11: Луи Армстронг.
13: Go down, Moses.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Венесуэльский штат Лагуэра объявлен зоной бедствия после землетрясения. В регионе обрушились десятки зданий. Местные власти отменили занятия в учебных заведениях. Для пострадавших организовали временное убежище в гостиницах. Транзитное авиасообщение над территорией Венесуэлы сейчас не осуществляется. Все самолеты следуют через районы, подконтрольные диспетчером Богаты, Барранкилии и Джорджтауна. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Карибского бассейна. В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1000 легковых автомобилей. Об этом сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. При этом в очереди со стороны Керчи находится 730 машин. Время ожидания составляет около 3 часов. Движение по Крымскому мосту дважды перекрывали в среду. Проезд разрешен легковым автомобилем, микроавтобусом и автобусом. Перед въездом на транспортную переправу с двух сторон для безопасности установлены посты досмотра. В Ростовской области маркетплейсы и сайты с объявлениями попали под внимание ФАС. Сотрудники надзорного ведомства и цифровые платформы теперь действуют вместе против спекулятивных перепродаж топлива. В частности, один из известных сайтов скрыл объявление о продаже бензина, а еще две платформы полностью запретили торговать топливом. Также ФАС следит за обоснованностью стоимости нефтепродуктов во всех регионах страны. При выявлении нарушений принимаются меры. Например, после внеплановых проверок на оптовом рынке в стране было возбуждено дело о защите конкуренции в отношении 3 нефтетрейдеров. Организации координировали действия при заключении сделок на биржевых торгах для увеличения дохода от перепродажи бензина и дизтоплива. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято. Оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. Сейчас в стране работают более 400 юридических вузов и их факультетов. К Земле 27 июня приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин. Космический объект будет двигаться со скоростью почти 9 км в секунду. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 74 рубля и 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на улице Нансена Север от АЗС до управления ФСБ, на проспекте Ленина от улицы Профонтерна до площади Народного ополчения и на улице Нансена Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. Exit и Xlantix – это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я, Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения Exit и Xlantix. Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
4: Exit Центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
5: Exit. Born for more.
6: Реклама.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.
15: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Данских шефов». Категория 0+.
17: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Российские путешественники получили дополнительный повод запланировать остановку в Дубае этим летом. Авиакомпания Emirates запустила специальную акцию, в рамках которой пассажиры могут бесплатно остановиться в одном из самых известных отелей города во время путешествия через Эмират. Предложение распространяется на билеты, оформленные с 22 июня по 12 июля для поездок до конца сентября. Пассажирам экономического и премиального экономического классов предоставляется одна бесплатная ночь в пятизвездочном JW Marriott Marquis Hotel Dubai, а путешественникам бизнеса и первого класса две ночи проживания. Воспользоваться предложением смогут как туристы, которые летят в Дубай, так и пассажиры, делающие длительную пересадку в городе продолжительностью более суток. Забронировать акцию можно через официальный сайт Emirates, офисы продаж, колл-центр или турагентство. Стоповер давно считается одним из самых удобных способов совместить сразу два путешествия в одной поездке. Даже за пару дней в Дубае можно успеть увидеть главные достопримечательности города. От Бурдж-Халифа и Дубай-Молл до знаменитого острова Палм-Джумейра и панорамных смотровых площадок. Летом город делает ставку не только на шопинг и экскурсии. Туристов ждут вечерние пляжные программы, ночное купание на оборудованных пляжах и отдых у бассейнов с видом на городской горизонт. Дополнительным бонусом станет ежегодный фестиваль Dubai Summer Surprises, который пройдет со 2 июля по 30 августа. В программе масштабные распродажи, специальные предложения в отелях и ресторанах, концерты, семейные развлечения и скидки, которые в отдельных магазинах достигают 90%.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid» —

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Реклама.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
8: Embargo White Festival.
7: Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям.
8: 26 июня.
7: Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru.
8: 18+.
9: Урадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Россиянка Вера Чекалина побила мировой рекорд в сверхмарафоне на выбывание среди женщин. 49-летняя Чекалина пробежала 642 километра 200 метров за 96 часов. Это четверо суток. Спортсменка установила рекорд в бэк-ярде в виде сверхмарафона, основанного Гэри Кантрелл. По правилам, участники должны пробегать дистанцию в 6706 метров менее чем за час. Каждый новый круг начинается ровно через час после предыдущего, а оставшееся время бегуны могут потратить на отдых, прием пищи или поход в туалет. Чекалина преодолела 96 кругов по 6706 километров. Предыдущий мировой рекорд среди женщин принадлежал британской бегунье Саре Перри. В октябре 25-го она пробежала 95 кругов. За свое достижение Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобучку. Сейчас в забеге участвуют 8 мужчин. Если кто-то из них побьет мировой рекорд, организаторы вместе с призовыми дадут ему ключи от квартиры в Петербурге. На данный момент рекорд среди мужчин принадлежит австралийцу Филу Гору, который пробежал 119 кругов или 798 километров. Вера Чекалина родилась в Хабаровске, а сейчас живет в Москве. Ей принадлежал предыдущий рекорд России по бэк-ярду, который она установила в 25-м году – 64 круга. В 24-м спортсменка стала чемпионкой страны в беге на 24 часа с результатом в 229 километров. Чекалина – победительница и призерша огромного количества ультратрейлов.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
9: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
8: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
2: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
3: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Американская астронавтка Кристина Кох облетела вокруг Луны с фигуркой коровы. Так она воплотила в жизнь шутку папы. Об этом она рассказала в посте, приуроченном к Дню Отца. Перед вылетом миссии Артемида-2 астронавтке пришла по почте фигурка коровы. Сперва Кристина растерялась, но позже отец ей объяснил. Эту корову зовут Дейзи. Он сделал ее сам, и это единственный шанс заставить корову перепрыгнуть через Луну. Кох даже прошла летную подготовку с Дейзи, но фигурка оказалась слишком большой, чтобы астронавт смогла взять ее с собой, не превысив лимит веса для личных вещей. В итоге та полетела в космос с более миниатюрной коровой и фото настоящей Дейзи. В прошлом месяце в Северной Каролине полный маршрут коровы, перепрыгнувшей через Луну, завершился. Дейзи и ее мини-версия вернулись домой к папе. Спасибо всем папам. Ваши шутки и любовь помогают нам улыбаться вместе, написала Кох. Шутка ее отца отсылает к известному английскому детскому стишку. Его можно перевести так. «Эй, дидл-дидл, кот и скрипка, корова перепрыгнула через Луну». Маленькая собачка смеялась, увидев такую забаву. Тарелка убежала вместе с ложкой. Миссия Артемида-2 стартовала с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. В ее ходе корабль «Орион» совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие продлилось 9 дней, час и 32 минуты. Астронавты вернулись на Землю 11 апреля. Члены экипажа стали первыми людьми с 1972-го, которые покинули земную орбиту и успешно вернулись на Землю.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Турция. Турция и отдых – понятия для нас практически неотделимы. Мы говорим «Турция», подразумеваем отель на побережье. Однако для самих турок отдых выглядит далеко не всегда именно так. Жизнь в Турции в течение года четко поделена на два периода – летний сезон и все остальные месяцы. С октября по июнь горожане проводят время в своих квартирах или капитальных домах. А с середины июня, когда в школах и университетах наступают каникулы, и до конца августа, а нередко и в сентябре, многие переезжают в летние резиденции. Свои или арендованные. Находиться они могут на море или в горах. Явление это в Турции очень распространено, поскольку на природе, как известно, летний зной переживать гораздо легче, чем в городе. С началом летнего сезона поселки с загородными домиками буквально оживают, наполняются звуками, детскими криками и движением. Люди проводят много времени на открытых верандах, вместе пьют чай, кофе, собираются на обеды и ужины, поют турецкие песни, смотрят футбольные матчи, а по вечерам допоздна могут играть в настольные игры. Ближе к ужину ветер приносит со всех сторон разные волнующие запахи, готовящиеся на мангале еды – шашлыка, кебаба, кёфте или рыбы. На участках в таких поселках у одних разбиты газоны с красивыми цветочными клумбами, у других – большие сады. А вот для любителей выращивать что-нибудь своими руками в Турции существует и нечто вроде дачи. За небольшие деньги государство сдает в аренду сотку-полторы земли. Там можно завести небольшой огородик и поставить однокомнатный домик, чтобы было где передохнуть. Только вот остаться там дольше, чем на один день, вряд ли получится. Как правило, из коммуникаций там, кроме воды, нет больше ничего. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Зачисляй, хранит рать! Зачисляй, хранит рать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, хранит рать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты.

0: Проект России. 0+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Реклама.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
5: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. На сайте Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Euroimages появилась информация о следующей картине постановщицы Киры Коваленко. Фильм будет называться «Herons Don't Care» и станет кинопродукцией Франции, Бельгии и Армении. Коваленко вошла в список 33 участников, получивших поддержку фонда. Всего на фильм выделят 400 тысяч евро безвозмездных средств. Потенциальный проект может быть готов к премьере на 80-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 11 по 22 мая 2027-го. Последняя на данный момент работа Киры Коваленко, драма «Разжимая кулаки», получила главный приз программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Компания «Неон» выпустила новый трейлер «Барашка в ящике» драмы Хирокадзу Крэйда, которая выйдет в кинотеатрах 24 июля. Фильм, впервые показанный в основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля, стал для японского режиссера попыткой поговорить об ИИ не как о технологической игрушке, а как о новом, очень дорогом способе не пережить утрату. По сюжету Отоне и Кинсуки Камото после смерти сына принимают в дом андроида Кокеру, созданного по образу их погибшего ребенка. Машина умеет говорить его голосом и воспроизводить знакомые жесты. Но постепенно становится понятно, что путь к исцелению куда более тернист, особенно когда искусственный разум начинает жить чуть самостоятельнее, чем хотелось бы родителям.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкие солнцезащитные. Защитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
4: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
3: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытием. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
9: ОРА Дарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. В 2025 году темпы роста продаж цифровых книг в России обогнали темпы роста бумажных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Российского книжного союза и Jason & Partners Consulting. За год выручка от продажи цифровых книг выросла на 18,5%, до 23 миллиардов 360 миллионов рублей. Бумажный рынок увеличился на 12%, до 110 миллиардов рублей. Гендиректор Литреса Сергей Анурьев прогнозирует, что в дальнейшем темпы роста сохранятся на уровне 10-20% в год. Эксперт пояснил, в перспективе книжный рынок будет все больше напоминать рынок онлайн-кинотеатров. При стабильной аудитории основная конкуренция будет идти за время пользователя, его вовлеченность и частоту потребления контента. Ранее книжная индустрия сообщила, что в первом квартале этого года тираж книг в России составил 57 миллионов 300 тысяч экземпляров. Это минимум за 7 лет. Продажи в физических магазинах за год упали на 18,8%, а оборот составил 36 миллиардов 900 миллионов. Тоже минимальный показатель за 7 лет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Реклама.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: День рождения станции Морской. 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
6: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
3: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Рок-группа Rolling Stones подумывает отказаться от гастрольных туров. Об этом заявил гитарист коллектива Кит Ричардс. Он признался, что не уверен, смогут ли он и его коллеги проводить полноценные гастроли в будущем. Ричардс рассказал, что переезды выматывают его, хотя сами концерты приносят удовольствие. По мнению Ричардса, Rolling Stones могут переключиться на формат резиденций. В этом случае концерты группы будут проходить в крупных городах, таких как Лондон, Париж или Нью-Йорк. Последний масштабный тур музыканта совершили в 2024 году в поддержку альбома Hackney Diamonds. В конце 25-го стало известно, что коллектив отложил планы по выступлениям в Великобритании и Европе. В настоящее время Rolling Stones готовится к выходу альбома Foreign Tongues. Релиз запланирован на 10 июля. В сети уже появились синглы с пластинки, в том числе Jealous Lover. 18 и 19 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Камеруна и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров, от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделики. В программе трибьюты Эрику Клэптону, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions и Metallica. На фестивале также прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов. Вход на концерты свободный, без предварительной регистрации. Отдельно по билетам пройдут выступления в Зеленом театре. No fighting.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Австралийский путешественник Бен Карлин, как и многие его коллеги, стал первым и единственным в своей категории. Его кругосветка не была ни пешей, ни велосипедной, ни тем более с участием экзотических средств вроде газонокосилки. Он обошел Землю на автомобиле-амфибии. По профессии Карлин был горным инженером, а идею большого путешествия вынашивал еще со времен военной службы. Тогда он впервые увидел американскую амфибию «Форд» и решил, что именно она — идеальный транспорт для кругосветки. Позже Бен приобрел такой аппарат на аукционе и переделал его под дальние странствия. Установил койку, радиостанцию и компас. Имя для нового корабля он позаимствовал из рекламного слогана дезодоранта «Half Safe», что в переводе означает «полубезопасный». Первый спуск амфибии на воду состоялся в январе 1948 года в Нью-Йорке. Экипаж — сам Бен и его жена Элеонора. Но первые четыре попытки окончились неудачей. Лишь с пятой, в июле 1950-го, супругам удалось тронуться по-настоящему. Из канадского Галифакса они доплыли до Азорских островов, затем от Марокко пересекли сушу до Гибралтара, переплыли пролив и через Европу вышли к Англии, по дороге преодолев и Ла-Манш. После этого последовал перерыв почти на 2,5 года. Новая глава путешествия началась в начале 1955-го. На этот раз они добрались до Индии. Правда, здесь Элеонора отказалась продолжать путь и подала на развод. Финишировал Бен Карлин в мае 1958 года в Монреале, спустя 10 лет после старта. Его маршрут включал почти 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи по суше. А прославленная амфибия Half Safe теперь занимает почетное место в музее школы Гилфорд, где когда-то учился Бен Карлин.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
12: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
14: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь. Рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
17: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
18: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Женя для путешествий номер один. Акцентисы 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
2: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мультплюс.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год. В опросе участвовали 3500 человек, зарегистрированных на платформе поиска работы. Выяснилось, что 44% не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память. Память, судя по всему, подводит. 5% участников исследования признались, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц. Респонденты признались, что испытывают раздражение, досаду и панику, когда не могут вспомнить пароль. При этом записывает пароли в блокнот каждый пятый. 8% сохраняет пароли в браузере, столько же в заметках телефона. Все эти способы небезопасны, так же, как и сохранение паролей в скриншотах или незащищенных файловых документах. Специалисты советуют использовать менеджеры паролей. 67% россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. 23% отметили, что довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. 44% делают это иногда, и лишь 33% заявили, что в отпуске не работают. При этом 51% относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что отпуск должен быть временем отдыха. 42% занимают нейтральную позицию, готовые выполнить несколько задач при необходимости, тогда как 8% чувствуют себя комфортно и позитивно относятся к работе даже в отпуске. Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о делах. При этом 42% рассказали, что берут или брали подработку в отпуск. Из тех, кто готов дополнительно поработать во вне рабочее время, 32% готовы работать менее 10 часов в неделю, 34% готовы посвятить подработке от 10 до 20 часов и 34% готовы выделять более 20 часов в неделю. Большинство делают это из-за денег. Они отметили, что им не хватает основного дохода. 26% участников исследования не хотят терять в доходе во время отпуска, а 19% имеют конкретную финансовую цель.

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
9: The Platters. Only you.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
10: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в иранском Минабе. По словам американского президента, в момент атаки ракеты летали повсюду. Глава Белого дома считает, что пока сложно установить, кто именно несет ответственность за произошедшее. 28 февраля Иран сообщил о нанесении США Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб. В результате погибли более 175 человек, включая детей, педагогов и родителей. В Германии предлагают вернуть стоимость ЖД-билетов из-за аномальной жары. Особую услугу впервые ввела немецкая ЖД-компания Deutsche Bahn. Те пассажиры, которые не захотят отправляться в запланированное путешествие в условиях экстремального зноя, получат свои деньги за купленные билеты обратно. Как пишет Шпигель, столбики термометров в стране приближаются к отметке плюс 40. В Германии может быть побит рекорд температуры для июня. Чтобы предотвратить гибель рыбы, в некоторых водоемах пожарные службы перекачивают воду мощными помпами и охлаждают ее. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания лучший работник МФЦ «Дона». В этом году его удостоились 6 сотрудников из Батайска, Зверева, Новошахтинска, Таганрога, а также Мясниковского и Сальского районах. Звание присваивается ежегодно на конкурсной основе. Его получают специалисты, которые внесли значительный вклад в повышение качества работы центров. Всего в системе МФЦ Ростовской области трудится более 2500 человек. Они работают в 77 офисах и 319 территориальных подразделениях, где ежегодно оказывают около 5 миллионов услуг. На юге Англии температура воздуха побила рекорд 76 года. Новый суточный максимум за июнь составил 36,1 градуса. Об этом сообщило британское метеобюро. Рекорд установлен в графстве Хэмпшир. Возможно, в ближайшие дни этот показатель будет побит еще раз, поскольку прогнозируется продолжение аномальной жары сегодня и завтра, подчеркнули британские метеорологи. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, дождь и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой, на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша и на улице Нансена Север от проспекта Михаила Нагибина до управления ФСБ. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43, плюс 7-863-320-37-26.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
12: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO поделился новым трейлером сериала «Стюарт не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории большого взрыва» стартует 23 июля. В центре сюжета окажется Стюарт Блум, владелец магазина комиксов, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает мультивселенский Армагеддон. Спасать реальность герою помогают Денис, геолог Бёрд и физик Барри Крипке. А по дороге команда встречает альтернативные версии знакомых персонажей из оригинального сериала. Проект создали авторы «Теории большого взрыва» Чак Лори, Билл Брейди и сценарист «Мстителей» и первому игроку приготовиться Зак Пейн. «Стюарт не смог спасти вселенную» станет четвертым сериалом во вселенной «Теории большого взрыва» после оригинала, детства Шелдона и первого брака Джорджа и Мэнди. В интервью изданию Collider актер и продюсер Джемейн Клемент сообщил, что вместе с Тайкой Вайтити снова работает над «Werewolves», давно обещанным продолжением мокюментари комедии «Реальные упыри». В центре нового фильма должны оказаться не вампиры, а стая оборотней во главе с Антоном. Идея сиквела существует еще с середины 10-х, но теперь Клемент подтвердил, что они с Вайтити действительно пишут сценарий фильма, хотя о начале съемок пока речи не идет. «Реальные упыри» ранее получили успешный многосерийный спин-офф, чем «Мы заняты в тени», завершившийся после 6 сезонов.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Основатель. Захватывающая драма 2016 года «Основатель» рассказывает историю Рэя Крока, человека, который превратил небольшую семейную закусочную в глобальную империю быстрого питания «Макдональдс». По сюжету Рэй Крок – амбициозный и целеустремленный коммивояжер. Его поведение вызывает у многих насмешки. Товары, которые он продает, кажутся остальным странными и ненужными. Но все меняется, когда он сталкивается с братьями Макдональд. Они неожиданно заказывают у него сразу несколько мультимиксеров. Рэй Крок знакомится с братьями лично. Они устраивают ему экскурсию по своему ресторану и рассказывают о принципах быстрого питания. Заведение так поразило Рэя Крока, что он предложил братьям сотрудничество. С этого начинается история бизнеса мирового масштаба, где сегодня питается около 1% всего населения планеты. Рэй Крок — реальный персонаж. В основу фильма легла его автобиография «Макдональдс. Как создавалась империя». Автор достаточно подробно описал все самые важные этапы своего сотрудничества с братьями Макдональд. Роль амбициозного предпринимателя исполнил актер Майкл Кит. Во время подготовки к съемкам ему предоставили архив видеоинтервью с его прототипом. А когда актер узнал, что помимо продажи товаров Рэй был пианистом в джазовом ансамбле, Майкл стал брать уроки игры на фортепиано. Съемки проходили в штате Джорджия, где были выстроены декорации Иллинойса 1950-х годов. Для некоторых сцен была даже сделана точная копия самого первого ресторана «Макдональдс». В итоге, благодаря столь тщательной подготовке, съемки фильма заняли всего 22 дня. Несмотря на внимание к деталям и, в целом, положительные отзывы критиков, фильм не получил громких наград и не окупился. При бюджете в 25 миллионов он собрал немногим больше 24. Но, тем не менее, он привлек внимание экономистов, историков и предпринимателей. Фильм показывает, как мышление и бизнес-навыки влияют на доход, и его часто включают в подборки для тех, кто хотел бы развивать свое дело. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
10: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Прообразом героини песни «The Girl from Ipanema» была 18-летняя девушка по имени Элоиза Пинто, жившая в Рио-де-Жанейро в престижном районе Ипанема. Автор композиции Антонио Жабим влюбился в юную красавицу и даже готов был ради нее оставить свою жену. Элоиза же, несмотря на романтический подарок в виде песни, отвергла ухаживание Жабима и вышла замуж за мужчину по имени Фернандо Пинейро.
0: Фрэнк Синатра.
2: The Girl from Ipanema.

0: комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. Литров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
8: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
17: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
18: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
19: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит до конца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп оценил невмешательство России, КНР и Турции в войну в Ираке. Об этом президент США сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Глава Белого дома отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган действительно мог принять решение о поддержке Ирана в конфликте. Также, по его словам, в войну мог вмешаться председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку Китай получает примерно половину своей нефти с Ближнего Востока. Американский лидер также сообщил, что в войну в Иране не стал вступать и Владимир Путин. Кроме того, в ходе встречи Трамп заявил о разочаровании властями Италии, Германии, Франции, Испании и Великобритании, поскольку они не поддержали США в конфликте с Ираном. В Фонде энергобезопасности сочли меньшим из зол выпуск топлива низкого качества. Это не столь критическая ситуация. Таким мнением поделился ведущий эксперт фонда Станислав Митрохович. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин представил Владимиру Путину свои предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди инициатив приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам Евро-3. В Минпросвещении анонсировали единый учебник географии для школ. В учебных учреждениях он появится с 1 сентября 2028 года. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Русским географическим обществом Российской академии наук разработать единую линейку учебников по географии для общего образования, включая 10-11 классы. Поручение президента нацелено на актуализацию данных и повышение качества географического образования школьников. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью. В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаз или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно, без личного присутствия сторон. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 77 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, дождь и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Бортовой. Небольшие сложности возможны в обратном направлении от улицы 339-й Стрелковой дивизии до улицы Еременко и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Есть решения, в которых не сомневаются. Инновационный гибридный кроссовер Exceed Atlantic ED. Рекордный запас хода до 1180 км. Официальная гарантия до 8 лет. Ощутите силу Atlantic ED на тест-драйве. Особые условия приобретения Atlantic ED в дилерском центре Exceed Pride. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Телефон плюс 7 863 320 37 26.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
8: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
9: Есть мужской вопрос интим. Характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. На пресс-туре к фильму «Человек-паук. Совершенно новый день» Зендая призналась, что ее первое свидание прошло в кино на фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Том Холланд, ее муж и исполнитель роли Питера Паркера в современных фильмах Марвел, шутку возмутился. «Как ты могла?» Зендая ответила: «Знаю, но в итоге все обернулось хорошо». «Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 31 июля. Актер Стивен Сигал не может продать элитный особняк в Подмосковье в течение уже полугода. Он уже снизил цену на 50 миллионов рублей. По информации телеграм-канала Shot, он готов удвоить эту скидку. Сигал предлагает за 650 или даже 600 миллионов рублей участок в 15 соток с двумя домами, хозяйским и гостевым. Особняк расположен в коттеджном поселке Конус в Одинцовском городском округе. Главный дом занимает площадь 500 квадратных метров. Он выполнен в стиле американской классики. В коттедже 4 спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната. Рядом с территорией находятся охраняемые пляжи. Кроме того, в гостевом доме обустроены баня и сауна. Сигал заявлял, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Актер живет в Подмосковье с 2019-го. Он получил российское гражданство в 2016 году.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Южная Корея. Особенности отдыха жителей Южной Кореи можно кратко охарактеризовать одной фразой: «без права на отдых». Корейцы – народ работящий. И помогает в этом местное трудовое законодательство, которое дает работникам отпуск максимум неделю в год. И ту не принято брать одним махом, а нужно делить на несколько частей. Так что отдых для корейца – это роскошь. Выезжать за границу у жителей Кореи нет времени, поэтому они отдыхают дома в южных регионах страны, где есть пляжный отдых, кемпинги и любимая рыбалка. Правда, отдых на море в корейском варианте выглядит несколько грустно. Люди сидят на пляже в маленьких палатках или просто на ковриках, часто сидят в одежде, в которой могут пойти в воду купаться. Купальники на пляжах среди местного населения – довольно редкое явление. Отдых на кемпингах производит не лучшее впечатление. Как правило, кемпинги располагаются на гравийных или асфальтированных площадках и крайне редко на земле. На этих площадках наставлены сотни машин и палаток. Каждый сидит около своей машины или палатки, готовит еду, общается, но и по мере возможностей любуется природой. Однако на настоящей природе корейцы все-таки отдыхают. В стране очень много парков, пешие прогулочные маршруты проложены по горам, а вдоль рек и озер протянуты пешеходные и велосипедные дорожки. Такой хайкинг по-корейски заслуженно пользуется популярностью у людей и как нельзя лучше подходит для похода выходного дня. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная кухня. Корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Россия готова оперативно рассмотреть просьбу Венесуэлы о помощи после землетрясения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что число жертв может быть выше тех данных, которые пока появляются в СМИ. По последней официальной информации, погибли 164 человека, а еще почти 1000 пострадало. В Венесуэле после двух сильных подземных толчков введен режим чрезвычайного положения. Песков подчеркнул, что если власти страны обратятся за поддержкой, Москва отреагирует в кратчайшие сроки. В Кремле высоко оценили усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Мы совсем недавно слышали заявление Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы весьма признательны этим усилиям по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, отметил Дмитрий Песков. Он также указал, что США осознают невозможность урегулирования конфликта при вовлеченности в войну на одной из сторон. По всему Крыму ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в энергетической компании «Крымэнерго». Эту меру назвали вынужденной. Она необходима, чтобы исключить перегруз электросети и не допустить аварии по всей энергосистеме полуострова. Точных почасовых графиков по районам электросетей пока нет. Отключать подачу будут точечно и по необходимости. На 146-й сессии МОК в Лозанне принято решение о создании новой системы финансовой поддержки олимпийцев. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов долларов. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек, в том числе спортсмены, которые выступали на зимней Олимпиаде в Милане-Кортине. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 77 копеек, евро – 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, дождь и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского от улицы 339-й стрелковой дивизии до улицы Даватора. Время преодоления вышеназванного затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Российской, от остановки улицы Грисенко до Троллейбусной, на улице Нансена Север от АЗС до управления ФСБ и на проспекте Шолохова от 14-й линии до Октябрьской площади. Будьте внимательны. За рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Что если стильный седан вашей мечты разгоняется до сотни за 6 секунд? Встречайте абсолютно новый «Чанган Юниви». 235 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и выдвижной спойлер. Автомобиль уже в наличии у официального дилера «Чанган Центр Прайд». Ростов-на-Дону, Малиновского 172/3А. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня. Количество авто ограничено. Прайд. Правильный выбор.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». ОПРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. РЖД возобновили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Оно было прервано в 2020-м из-за пандемии COVID-19. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунград, Кандыагаш, Актобе, Элец, Каренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах. Первый рейс пассажирского поезда Душанбе-Москва вышел на маршрут 21 июня в 3:25 по местному времени из Душанбе. В дальнейшем составы будут курсировать по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08. Из Москвы с Павелецкого вокзала поезда будут ходить по четвергам с 6:05. В Душанбе пассажиры окажутся в понедельник в 2:48 по местному времени. Московский парк аттракционов «Сказка» запускает ночной формат катаний «Night Riders». Событие пройдет в 4 даты – 27 июня, 4, 11 и 25 июля. Билеты стоят от 2000 рублей. Диджей-сеты будут звучать с 23 до 2.00. Аттракционы будут гореть неоновым светом. Всего их более 15, в том числе «Колесо обозрения». Совсем скоро, 11 июля, также откроется уличная территория парка «Остров мечты» с 5 новыми тематическими локациями и более чем 20 аттракционами. Билет в крытую и уличную части будет единым.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Lada Niva Legend от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
13: Вы слушаете радио Монте.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
4: Embargo White Festival.
3: Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям.
4: 26 июня.
3: Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru.
4: 18+.
5: Урадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Дарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Барахтавшееся в воде животное обнаружила байдарочница Денай Джад. Она вызвала спасателей, а сама плыла за зверем, чтобы помочь в случае чего. В итоге обессиленное животное забралось под деревянную пристань. Один из пожарных, прибывших по вызову, прыгнул в воду, поймал щенка и вытащил на берег. Только тогда выяснилось, что Джад и пожарные спасли дикого койота. Молодой хищник очень устал, и выпускать его обратно в дикую природу было нельзя. Койота отвезли в ветклинику, где он пройдет курс реабилитации. Джад и ее сосед Брайан, который первым заметил, как зверь упал в озеро, получили памятные медали за помощь в спасении. Администрация зоопарка в городском уезде Анцю, китайской провинции Шаньдун, попыталась выдать осла за зебру. На полосатое длинноухое животное, очень похожее на осла, обратили внимание посетителя питомника. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали издеваться над зоопарком. После этого администрация питомника дала нелепое, по мнению многих критиков, объяснение появления зебры среди ослов. «Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра. Мы даже не повесили табличку, что это зебра. Это просто шутка, абстрактная шутка, чтобы привлечь посетителей», — заявил представитель зоопарка.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
10: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
11: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Радио «Мон».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 19. Завтра преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, слабый, с порывами до 17 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Disney объявила о повторном выпуске блокбастера «Мстители. Финал» в кинотеатрах. Новая версия выйдет под названием «Avengers Endgame Infinity Version» и станет частью масштабной программы по возвращению в прокат наиболее успешных проектов киновселенной Marvel. По данным студии, обновленный релиз предложит зрителям улучшенное изображение и звук, а также ряд эксклюзивных материалов, подготовленных специально для повторного проката. «Мстители. Финал» вышли в 2019-м и стали одним из самых кассовых фильмов в истории кино, собрав более 2 700 миллионов долларов по всему миру. Картина завершила сюжетную арку бесконечности, которая развивалась в фильмах Marvel на протяжении более 10 лет. Повторный прокат станет частью подготовки зрителей к следующим крупным событиям киновселенной Marvel, в частности, релизу «Мстителей. Доктор Дум». Студия Focus Features представила новые постеры романтической драмы «Чувство и чувствительность» новой экранизации классического романа Джейн Остин. Главные роли в картине исполнили Дейзи Эдгар-Джонс и Эсме Крид-Майлз, сыгравшие сестер Элеонор и Марианну Дэшвуд. Также в актерский состав вошли Джордж Маккей, Фрэнк Дилейн, Катриона Балф, Фиона Шоу и Херберт Нордум. Режиссером фильма выступила Джорджия Окли. По словам создателей, новая версия стремится сохранить дух оригинального романа, уделяя особое внимание семейным отношениям, социальному неравенству и положению женщин в обществе начала 19 века. «Чувство и чувствительность» станет одной из самых ожидаемых экранизаций произведений Джейн Остин в 26 году. Выход фильма в кинотеатрах запланирован на осень.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Шарль Азнавур, Мирей Матье.
1: Автор композиции «Une vie d'amour» Шарль Азнавур многократно удостаивался различных наград и премий, в том числе французского ордена почетного легиона и почетного звания рыцаря Канады. А с 5 мая 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
0: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.